Майхрисмо, куда Майхрих я много. Уся Европа я утропою затрепетала. От Сицилии до Урала, от Исланда до Кавказских скаль. И себе вас воспевала, вас, барбарско-бандитско-дархау.